0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعت صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Oldi Radio Glass Türkiye.
5: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Qui è la radio la voce della Turchia.
7: Esta es la voz de Turquía.
8: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
9: Юфлет Сари и Турция.
10: Це ли ши Туарчи Чишен Бонко Дентай.
11: Инджа Анкара, Радио Садае Турция.
12: Да, да, Турция Ганг Радио, да.
13: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
14: Петерчия Радио Садбури, Турция Скма.
15: Овода, Турция Вину, Радио Са.
16: Айч, Радио, Воча Турция.
17: Говорит голос Турция.
18: Эфирда, Турция, Овоза.
19: Диплеер, Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Ye Saday Türkiye.
1: Anlamadın ola. Türkiye Avazı Radyosu.
4: Edo İfonetis Türkiye.
2: Oldi Radyo Glas Türkiye. Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
12: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
11: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
18: Este es Radio Voz de Türkiye.
5: こちらはトルキエの声ラジオです。
6: スボルはグラスオットナトルキエ。
7: エフィルダトルキエオボズラジオサ。
3: イッツトルキエハンギアラジオヤ。
2: オールドラジオグラストルキエ。
4: トルキエウヌラジオソ。
0: ブラストルキエニンセシラジオソ。

0: Qui è la radio La Voce della Turchia.
1: Esta es la voz de Turquía.
2: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия.
3: Юфлет Зъри и Тюркия.
4: Чели ши Туарчи Чешън, Бонко Дентай.
5: Инджан Кара, Радио Садое Тюркия.
6: Да, да, Тюркия Гаг, Радио, да.
7: Хосуме Тюркия и Дзайна, Радио Гаяна.
8: Петерчия Радио Садбури, Тюркия Скма.
9: Овода, Тюркия Вину, Радио Сад.
1: Аич Радио Воча Тюркия. Говорит голос Тюркия.
10: Эфирда Тюркия Оваза.
11: Гитлеяр Тюркияның тети радиосы.
3: Е Садай Тюркия.
12: Аңлаватқаныңа Тюркия Оваза радиосы.
13: Эдо Ифонетис Тюркия.
14: Олди Радио Глаз Тюркия.
15: Гидарреди Амурия Тюркия.
16: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
17: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
18: Este es Radio Voz de Turquía. Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
3: Zbor wa glasot na Turkiye.
1: Efirde Turkiye Ovoz Radio.
19: It Turkiye hangia radioya.
14: Oldu Radio Glas Turkiye.
6: Türkiye Ünü Radyosu.
14: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعت صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووچ د ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی ازیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Тюркия.
11: 这里是 Туарчи Чишен, Бангодиан Тай.
0: Инджан Кара, Радио Садоя Тюркия.
12: Да, Тюркия Гаг Радио, да.
13: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.
14: Петерчия Радио Садбури, Тюркия Скма.
15: Овода, Тюркия Уни, Радио Са.
16: Айч, Радио, Воча Тюркия.
17: Говорит голос Тюркия.
18: Эфирда Тюркия овоза.
19: Гитлеер Тюркиянын тети радиосы.
5: Е садай Тюркия.
7: Аңлаватканыңла Тюркия овоза радиосы.
13: Эзо ифонетис Тюркия.
5: Овди радио глас Тюркия.
3: Гидарреди амурия Тюркия.
2: Ини адала радио суара Тюркия.
17: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
9: Este es Radio Voz de Turquía.
6: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
0: Zboru wa glasot na Turkiye.
11: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
1: It Turkiye hangia radio ya.
5: Ovde radio glas Turkiye.
7: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет зъри и Турция.
11: 这里是 土耳其 之声广播电台.
12: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه.
13: Да, Туркия радио да.
14: Хосуме Туркияи дайна радио гаяна.
15: Петерчия радио садбури Туркия скма.
16: Овода Туркия уни радиосу.
17: Аич радио воча Туркия.
18: Говорит голос Туркия.
19: Эфирда Туркия овоза.
5: Гитлеяр Туркияның теки радиосы.
7: Е садай Туркия.
2: Аңлаватқаныңа Түркия Авазы Радиосы.
3: Эво Ифонитис Түркия.
12: Олди Радио Глас Түркия.
0: Гидарре Ди Амурия Түркия.
13: Ини Адала Радио Суара Түркия.
9: Ини Дайки Суахили Саути Я Түркия.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Ovdi Radio Glas Türkiye.
5: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Qui è la radio la voce della Turchia.
7: Esta es la voz de Turquie.
8: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
9: Юфлет Зари и Турция.
10: 这里是 Туарчи Чишен Бангодиентай.
11: Инджан Кара, Радио Садая Турция.
12: Да, Турция ғанг радио да.
13: Хосуме Турция и дайна Радио Гаяна.
14: Петерчия Радио Садбури Турция с Кма.
15: Овода Турция Уни Радиосу.
16: Айч Радио Воча Тюркия.
17: Говорит голос Тюркия.
18: Эфирда Тюркия Овоза.
19: Гитлеер Тюркияның Тети Радиосы.
9: Е Садай Тюркия.
2: Аңлаватқаныңла Тюркия Овоза Радиосы.
4: Эдо Ифонитис Тюркия.
2: Овди Радио Глаз Тюркия.
5: Гидарреди Аммурия Тюркия.
8: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
10: Este es Radio Voz de Turquía.
13: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
9: Zboru wa glasot na Turkiye.
16: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
2: It Turkiye hangia radio ya.
0: Ovde radio glas Turkiye.
6: Turkiye une radio sa.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.